0: Счастье на подье нос. Мусу етерія Оша Юра. Лавуна. Лауна Клайпадоя 94 ir 90.
1: Лауна Шибутия 88 ir